мішкей, давня матейка моє держей, я не білу знакче, бетки не карт, та упасть лапче, гей, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, д